真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок яркен бару бра куштен хуч кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан